0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 20 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. В середине дня плюс 23, ближе к вечеру плюс 20, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
6: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.

Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, 1000 людей. Хедлайнеры –

0: 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

становился полевластен. Как нужно немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я?

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

10 утра в Тюмени. Ну что, поехали дальше продолжать летние выходные. Впереди Рэй с песенкой «There is my husband». А открывать этот час будем вместе с Джонни и его песенкой «Эйфория». Погнали!

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 сейчас в Тюмени. Сегодня днем плюс 24, к вечеру плюс 21. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88. И поехали!
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
6: Все мы изначально

0: через 2 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
1: Реклама.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить, пора действовать.
3: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИС Бедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Это Себастьян Дранс и Авичи с работой My Feeling For You. Можно отнести эту вещицу к классике хаус-музыки, причем классике именно шведской хаус-музыки, потому что именно из этой страны в свое время вышло ну просто какое-то огромное количество диджеев и продюсеров, таких как Эрик Приц, Алессо, не говоря уже про целую шведскую хаус-мафию, которая состояла из трех диджеев и продюсеров из Швеции. Короче говоря, ребята знатно добавили в общий котел и музыки в целом, и хаус-музыки в частности. Ну а мы сегодня собираемся добавить в целом дэнс-настроение на этот субботний вечер в нашей еженедельной вечеринке «Партизан». Стартуем в 21.00 и до полуночи веселимся, отдыхаем, заряжаемся. Ну а пока заряжаться будем вместе с песенкой «Jamaican» от Ужель и Солто, но сначала Анна Асти и Дима Билан «Эпилог».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алан Уокер, Изабелла Маклмон и Кэтрин Орайн с вещицей «Broken Strings». Продолжаем скоро-скоро. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООМЕДКОМ, город Тюмень, ОКРН 122-723-0-46-35.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+, веропыту.
10: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
11: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Тюмень 11.00. Всем еще раз большущий привет. Отправляемся в новый субботний час. И впереди потрясающие девчонки из команды Blackpink с их суперхитом Jump. Ну а откроем час вместе с Лирик.

Кейт. Продолжаем наши выходные, которые, напомню, составляют аж целых 3 дня. Ну и сегодня как раз 2-й. И что самое приятное, времени для отдыха впереди еще очень и очень много, потому что в Тюмени 11.09. Здесь Ил Черняев. Ну и, конечно, все это время мы будем насыщать эти выходные отличной музыкой. Помимо всего прочего, сегодня в 16 часов с нолями появится Гера и расскажет о 20-ке топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Будем слушать целый час хиты. Ну а пока впереди Тейлор Свифт, послушаем ее вещицу The Fade of Ophelia. А прямо сейчас как раз-таки суперхит от By India, Хчо и Мод Шаде.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени сейчас. Днем сегодня плюс 25 и, возможно, небольшой дождь. К вечеру плюс 21 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Арне, Токсис и Биг Бэйби Тейп «Nobody».

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30 ноября 2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
9: Врывайся в фитнес вместе с «Геоспорт». Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. «Геоспорт». 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в эти летние выходные дни. Суббота 13 июня получается у нас очень разнообразной. С 10 утра стартует 27-й тюменский марафон «Врата Сибири». Не просто забег, а большое городское событие к 440-летию Тюмени. Нас ждут музыка, концерты, игры, квесты, интерактивные программы для всех возрастов и спортивная выставка, где можно узнать о тренировках и спортивных направлениях города. А еще будет благотворительный старт в 1586 метров, 0+. В 18.00 состоится официальное открытие террасы ресторана «Нуар» 18+. В 19.00 в Тюменской филармонии будет показан спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в роли Генриха II. Это будет напряженная психологическая битва за власть, любовь и престол. 12+. В 21.00 в баре «Водокачка» начнется нереальная вечеринка от модного комьюнити электронной сцены «Другие люди». Нас будут ждать легенды клубной сцены Тюмени: Сергей Твист, Макс Биткин, Мистер Пирс. Люди, которые на протяжении многих лет делились своей музыкой на радио и поддерживали клубную индустрию. 18+. Поздно вечером в 22.00 на парковке гипермаркета «Лента» на Республике 291 начнется open-air «Точка и лента» «Астроволт». Это будет настоящая летняя вечеринка под открытым небом, выступление известных артистов и диджеев, шоу-программа, рампа для скейтбордистов, фотобудка, попкорн, бык Родео. Да боже мой! Лучше прийти и все увидеть самим. 18+. В воскресенье 14 июня в 13.00 при поддержке «Красной армии» на пляже Кулига Клуб состоится вечеринка «Майорка». Хедлайнеры диджей Джей Пол и Джем Бисквит в формате Open Air 18+. В 16.00 в малом зале драмтеатра можно попасть на спектакль «Мой дедушка был вишней. Очень теплую историю для всей семьи». 12+. В 17.30 на кухне на Михайловском пройдет ужин с шефом под летним солнцем. Формат камерный, гастрономический и очень вкусный. 18+. Спортивных болельщиков 14 июня в 18.00 ждут на стадионе «Геолог» на матче между футбольными клубами «Тюмень» и «Алания» из Владикавказа. 0+. С 15 по 18 июня в Тюмени при поддержке «Красной армии» пройдет третий этап Кубка континентальной лиги боулинга 2026 года. Площадкой турнира станет боулинг-ресторан «Бруклин Боул» ТРЦ «Остров». Помимо самих соревнований нам обещают шоу-форматы «Страйк Челлендж» и «Фастбоулинг». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» — европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: «Баланс Девелопмент». Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
11: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
10: Адрес живо!
11: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Работает Thrift Shop. Разогнали нас дальше в этот прекрасный субботний день, 11:48 на часах. Ну а дальше вместе с нами этот день продолжат French Montana и Max B. Послушаем вещицу Ivy Signs You Left Me. Но сначала заглянет Мия Бойко и ее версия, интерпретация песенки «Экспонат». Погнали.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Антр и Ультра с песенкой «Talk to you». Через 3 минуты продолжаем, дождитесь.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
6: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
5: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
11: Застройщик ООО «Инка». Проверь информацию на сайте nash.com.rf.
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОКРН 122 723 046 35.

Тюмени полдень. Ничего не остается, кроме того, чтобы промчаться дальше. В этом часе открывает Offenbach Miles Away, но сначала елка и ее философская история проще.

Пимс 12.09. В Тюмени продолжаем отдыхать и... Надо напомнить или рассказать всем о том, что завтра в центре города будет ограничено движение, начиная с 6 часов утра и до 4 дня, достаточно продолжительный такой отрезок времени, в связи с проведением мощного спортивного мероприятия, марафона. Это большой праздник бега. Многие города проводят у себя такие мероприятия. И в Москве, и в Казани, и в Екатеринбурге, и за рубежом. Короче, и в Тюмень тоже пришел этот праздник. Наверняка у вас есть даже какие-нибудь знакомые, которые завтра будут принимать в этом участие, бежать половинку или полноценный марафон. Так что приходите поддержать. Однако учтите, есть большой шанс захотеть тоже попробовать на себе испытать этот вид спорта. Тем более, что чтобы войти в эту компанию, особых каких-то вложений, навыков на старте не требуется. Короче, будьте осторожнее, потому что может затянуть. Меня, в свою очередь, затянули. В прошлом году я бегал в Екатеринбурге. Мне очень сильно понравилось. Планирую в следующем. В этом пока вот как наблюдатель, как зритель. Республики перекроют от Орджоникидзе до Коммунистической, Ленина от Республики до Перекопской, Ямскую от Коммунистической до Полевой, квадрат улиц Ямской, Ирбитской, Луначарского, Коммунистической. Короче, весь центр города будет отдан для бега. Мероприятие стоящее, сходите, посмотрите, будет интересно. Ну а мы погнали дальше. У нас продолжается суббота. Впереди Джаканэ, Джиганы, Арии с песенкой «В эту ночь», а прямо сейчас Медуза и Генрих Камамиль «Don't Wanna Go Home».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Майк Познер и Дэвид Гетта появятся с песней «I went back to Ibiza». Уже через 3 минуты будут здесь. Всем отличного дня.
2: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
5: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в эти летние выходные дни. Суббота 13 июня получается у нас очень разнообразной. С 10 утра стартует 27-й тюменский марафон «Врата Сибири». Не просто забег, а большое городское событие к 440-летию Тюмени. Нас ждут музыка, концерты, игры, квесты, интерактивные программы для всех возрастов и спортивная выставка, где можно узнать о тренировках и спортивных направлениях города. А еще будет благотворительный старт в 1586 метров, 0+. В 18.00 состоится официальное открытие террасы ресторана «Нуар» 18+. В 19.00 в Тюменской филармонии будет показан спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в роли Генриха II. Это будет напряженная психологическая битва за власть, любовь и престол. 12+. В 21.00 в баре «Водокачка» начнется нереальная вечеринка от модного комьюнити электронной сцены «Другие люди». Нас будут ждать легенды клубной сцены Тюмени: Сергей Твист, Макс Биткин, Мистер Пирс. Люди, которые на протяжении многих лет делились своей музыкой на радио и поддерживали клубную индустрию. 18+. Поздно вечером в 22.00 на парковке гипермаркета «Лента» на Республике 291 начнется open-air «Точка и лента» «Астроволт». Это будет настоящая летняя вечеринка под открытым небом, выступление известных артистов и диджеев, шоу-программа, рампа для скейтбордистов, фотобудка, попкорн, бык Родео. Да боже мой! Лучше прийти и все увидеть самим. 18+. В воскресенье 14 июня в 13.00 при поддержке Красной Армии на пляже Кулига Клуб состоится вечеринка «Майорка». Хедлайнеры — диджей Джей Пол и Джем Бисквит в формате Open Air. 18+. В 16.00 в малом зале драмтеатра можно попасть на спектакль «Мой дедушка был вишней. Очень теплую историю для всей семьи». 12+. В 17.30 на кухне на Михайловском пройдет ужин с шефом под летним солнцем. Формат камерный, гастрономический и очень вкусный. 18+. Спортивных болельщиков 14 июня в 18.00 ждут на стадионе «Геолог» на матче между футбольными клубами «Тюмень» и «Алания» из Владикавказа. 0+. С 15 по 18 июня в Тюмени при поддержке Красной Армии пройдет третий этап Кубка континентальной лиги боулинга 2026 года. Площадкой турнира станет боулинг-ресторан «Бруклин Боул» ТРЦ «Остров». Помимо самих соревнований нам обещают шоу-форматы «Страйк Челлендж» и «Фастбоулинг». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 17. Возможен небольшой дождь. Завтра днем тоже возможен дождь. И плюс 22 градуса. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Газ» от Юли Зиверт.
4: Ласково.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Вау, какая подкатила!
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
2: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
4: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
6: Все мы изначально

Фуртада на Красной Армии с работой All Good Things. Отличная, симпатичная вещица из недалекого хитового R&B прошлого, которая до сих пор что-то внутри затрагивает, заигрывает, вызывает эмоции, поэтому она до сих пор с нами. Ну а дальше с нами Леони и Калум Скотт с песенкой Stay, а также Филатов и Кэрос заглянут с вещицей среди счастливых людей. Всем отличного дня, продолжаем отдыхать.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
13: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
14: Адрес живо!
13: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
15: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
16: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 13:00. Погнали открывать еще один субботний час. Вместе с нами команда One Republic с песенкой Give Me Something. А прямо сейчас Алок и Калит Divin Tumen.

работой Don't Go Mad. Вот так мощно продолжаем субботу. Перешагнули за полдень, даже дальше, 13.08 в Тюмени. Всем огромный привет. И сегодня 13 июня. Напомню, это значит, что остается парочка дней до закрытия приема заявок на участие в написании гимна Тюмени, современного трека, который мы пишем специально ко дню рождения 440-летию города. Ну и представим непосредственно в сам день города, последнюю субботу июля. Чтобы принять участие, забегайте к нам в наши соцсети или на сайт radarmy.fm. Там есть специальная форма. Если у вас есть четверостишье, любимое место, шутка, что-нибудь, все, что угодно принимается, забегайте, заполняйте и становитесь соавторами этого самого гимна Тюмени, который мы потом собираемся выпустить на всех цифровых площадках. Будем делать хит вместе. Ну а пока погнали дальше. Мона с вещицей Иордан впереди, а прямо сейчас Save Max, Kill It Queen.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Marshmallow и Portugal The Man с песенкой Phoenix. Через 3 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ Ровно 2. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Выпускной! Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru. 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены. brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
2: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в эти летние выходные дни. Суббота 13 июня получается у нас очень разнообразной. С 10 утра стартует 27-й тюменский марафон «Врата Сибири». Не просто забег, а большое городское событие к 440-летию Тюмени. Нас ждут музыка, концерты, игры, квесты, интерактивные программы для всех возрастов и спортивная выставка, где можно узнать о тренировках и спортивных направлениях города. А еще будет благотворительный старт в 1586 метров, 0+. В 18.00 состоится официальное открытие террасы ресторана «Нуар» 18+. В 19.00 в Тюменской филармонии будет показан спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в роли Генриха II. Это будет напряженная психологическая битва за власть, любовь и престол. 12+. В 21.00 в баре «Водокачка» начнется нереальная вечеринка от модного комьюнити электронной сцены «Другие люди». Нас будут ждать легенды клубной сцены Тюмени: Сергей Твист, Макс Биткин, Мистер Пирс. Люди, которые на протяжении многих лет делились своей музыкой на радио и поддерживали клубную индустрию. 18+. Поздно вечером в 22.00 на парковке гипермаркета «Лента» на Республике 291 начнется open-air «Точка и лента» «Астроволт». Это будет настоящая летняя вечеринка под открытым небом, выступления известных артистов и диджеев, шоу-программа, рампа для скейтбордистов, фотобудка, попкорн, бык Родео. Да боже мой! Лучше прийти и все увидеть самим. 18+. В воскресенье 14 июня в 13.00 при поддержке Красной Армии на пляже Кулига Клуб состоится вечеринка «Майорка». Хедлайнеры – диджей Джей Пол и Джем Бисквит в формате Open Air. 18+. В 16.00 в Малом зале драмтеатра можно попасть на спектакль «Мой дедушка был вишней. Очень теплую историю для всей семьи». 12+. В 17.30 на кухне на Михайловском пройдет ужин с шефом под летним солнцем. Формат камерный, гастрономический и очень вкусный. 18+. Спортивных болельщиков 14 июня в 18.00 ждут на стадионе «Геолог» на матче между футбольными клубами «Тюмень» и «Алания» из Владикавказа. 0+. С 15 по 18 июня в Тюмени при поддержке Красной Армии пройдет третий этап Кубка континентальной лиги боулинга 2026 года. Площадкой турнира станет боулинг-ресторан «Бруклин Боул» ТРЦ «Остров». Помимо самих соревнований нам обещают шоу-форматы «Страйк Челлендж» и «Фастбоулинг». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас плюс 26, ночью плюс 17, небольшой дождь, завтра тоже небольшой дождь и плюс 22. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Эйфория» Джонни.

0: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
10: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Небольшой привет из хитового R&B и хип-хоп прошлого, который не просто разнообразит нашу текущую хитовую картину, ну а добавляет туда такую изюминку. Ну а всю полноценную картину настоящего хитового мы услышим как раз сегодня, ровно с 16.00, когда здесь появится Гера и начнет обратный отчет 20 топовых треков, которые прокачивает Тюмень каждый день. А напомню только, что выбираем эти треки мы каждый день на нашем сайте radarmi.fm. Вы поддерживаете своих любимчиков, лучшие попадают в топ-20, и всю эту картину слушаем по пятницам в 19 часов и по субботам в 16, как раз как сегодня. Так что скоро услышим. Пока, погнали дальше. К нам присоединится Конкс и Теофилис Лондон с песенкой Galaxy. А прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
3: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
2: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
4: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
5: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
6: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Вау, какая подкатила!
10: Кто?
9: Выгода от компании «Авто в руки».
10: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
9: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

14 часов в Тюмени. Погнали дальше. К нам скоро присоединится Бруно Марс и его суперхитовая история «I Just Might». Ну а откроем час вместе с Леди Гага и Дойчи «Runway».

Продолжаем отдыхать, а тут на днях, буквально 3 дня назад, стартовал чемпионат мира по футболу 2026. Тут же стали появляться всякие новости вокруг да около. Но нас сейчас будут интересовать не те скандалы, которыми, в общем-то, уже начинает запоминаться этот чемпионат, а вот, например, типа такого. Просмотр футбола полезен для здоровья. Согласно исследованиям, просмотры даже трансляции снижают риск депрессии, а посещение стадиона хотя бы вообще раз в год усиливает эффект, повышает наслаждение жизнью, уж не знаю, как они это все проверили, все из-за социального фактора, когда люди собираются, объединенные в группу, эмоции от этого кратно усиливают друг друга, увеличиваются и, в общем-то, разгружают мощно голову. Так что, по идее, даже смотреть такой хороший себе такое хорошее подспорье. Но вы видели, во сколько идут матчи на этом чемпионате? Для меня лично вопрос, смотреть или не смотреть, все еще актуальный. Я так и не посмотрел ни одной игры. Ну, потому что это очень поздно. Поэтому, видимо, будем продолжать поддерживать менталку традиционными способами, с помощью музыки. И дальше у нас, тем более, на очереди много кто этому поспособствует. Дон Диабло с песенкой Radio Baby. А прямо сейчас Боб Синклер и Кайза I Can Wait.

0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Геоспорт «Семейный» приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
5: Ждем вас в ТРК «Фаворит».
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама.
1: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
4: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость» проектные декларации на сайте наш.дум.рф.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
6: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень. ОГРН 122-720-46-35.
2: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский, 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная, большие квартиры, секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
4: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Это мистер Пропс с песенкой Waves в ремиксе от Робина Шульца. Некий классический пример tropical house музыки, который Робин дал, в общем-то, гигантский буст. Да что там говорить, в общем-то, он сам придумал себе такой жанр и вывел его на сверхпопулярный уровень. Но уже сегодня вечером мы собираемся собрать лучших таких вот творцов из дэнс-индустрии, дэнс-музыки, и будем играть 3 часа в едином миксе. Стартуем в 21.00. Называется это все «Партизан». Где бы вы ни были, обязательно включайтесь, заряжайтесь на горячую и мощную ночь. Наш танцпол никого равнодушным не оставит. Всех приглашаем. Ну а пока погнали дальше. На очереди Зейн с работой «Die for you». Но сначала к нам присоединится группа «Моя Мишель» и их вещица «На малиновой луне». Всем отличного дня. Погнали дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 16. Небольшой дождь. Завтра плюс 22 и тоже небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Ужель и Солто, песенку «Джамайкан».

0: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
1: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Бэби Дюрекса и Faithless с песенкой New Religion. Ну, так мощно заканчиваем этот час, но не менее мощно продолжим дальше субботу вместе с Дашей. Даша, привет.
1: Привет, привет, Ил. Я хочу рассказать для начала историю о том, как один котейка стал звездой спектакля в Турции.
0: Так.
1: Не слышал эту новость?
0: Нет.
1: Ну, в общем, она будет немного позднее. В Турции прямо во время спектакля вышел кот на сцену.
0: Как будто бы неудивительно, да, что в Турции. Но то, что в театр, да, интересно.
1: Да-да, знакомый, который в Турции живет, говорит, ну только у нас такое могло произойти. Так что подробности далее, а тебе хорошего дня.
0: Тебе классного эфира, пока-пока.
1: Пока. В Тюмени 3 часа. В музыкальном плане впереди кое-что замечательное. Это Total бьет по глазам. Послушаем сразу после Rain Dance от Dave и Terms.

Красноармии только что был Бенсон Бунс, I'm here for someone else. В Тюмени 15 часов, 10 минут, как и обещала, рассказываю о коте, который стал звездой спектакля в Турции, а именно в Измире. Играли Ромео и Джульетту, и в самый драматичный момент, когда Ромео выпил яд и лежал мертвым, на сцену вышел рыжий котейка, он начал играть с волосами Ромео, а потом вообще начал кусаться, зал покатился со смеху. Надо отдать должное актерам, они и бровью не повели. Ну, еще бы, Ромео был мертв, ну, а Джульетта переживала и плакала, я думаю, уже потому, что вся слава досталась коту, а не ей. Ну, теперь все спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Я бы, если честно, тоже на такой сходила, да и вообще, на любой спектакль бы сходила. Пока же буду устраивать развлечения для тебя с помощью классной музыки. Послушаем Fastboy, This Feeling уже совсем скоро. Ну, а прямо сейчас с нами Ваня Дмитриенко, Ртуть на Красной Армии.

0: таком ритме будем двигаться далее. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит.

0: Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джи-Пол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
6: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
7: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
2: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: Впереди атмосферная тема Mad World от Two Colors.

0: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте nash.dom.rf.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrika72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной армии одна из песен, которая перевернула нулевые, это My Love от Джастина Тимберлейка и один из его первых хитов с Тимбалендом, кстати. Ну а что касается горячих хитов, они уже на подходе. В 16 часов стартует выборка, это 20 треков главного тюменского чарта. Узнаем, какие песни лучше врубать на полную, чтобы весь город знал, что ты в тренде.

0: через 3 минутки.
1: Реклама.
2: Врывайся в фитнес вместе с Геоспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геоспорт. 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
14: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
13: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
15: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
16: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
17: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОКРН 122 720 30 46 35.

Приветливости, мои маленькие любители стильной музыки. По традиции, на старте выходных в эфир Красной Армии врывается Гера Адамян. Ну, то есть, это я. Да ладно, не надо, не аплодируйте. Я готов вам представить 20 лучших хитов недели, то есть, главный чумецкий чарт выборка. Прежде чем мы уйдем в наше праздничное настроение, какой же праздник, спросите вы? А я отвечу, выходной – это и есть праздник. Я объявлю 2 хита, которые больше не в топ-20. Поехали! Итак, первая песня, которая вылетает из нашего чарта, это French Montana и Max B. Ever since you left me. И вслед за ними Holy Flame, Тону. Ну что, вы готовы? Лучший плейлист недели прямо сейчас запускаю. Поехали!

0: с работой музыкального гения. Это лирик, который создал не только хиты для себя, но и для многих других артистов, как Зиверт, «Три дня дождя», вот такая великолепная группа, Мод, Тима Белорусских, Клавы Кока, Нилетто и много других знакомых нам ребят. Эта работа называется «Кассеты» и за 3 месяца побывала на многих ступенях нашего чарта. И сегодня с нами она прощается, потому что следующие выходные мы точно уже не увидим его в нашей двадцатке. И на смену придет новинка, собственно, как и сегодня. Леди Гага и Дойчи. Runaway, встречайте.
1: 19 место.

0: на 18 строчке. Это Миа Бойко «Экспонат». Что еще нового, спросите вы? Я расскажу вам в рубрике музыкальных новостей.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа Муджулс и Юрий Каспарян выпустили кавер «Спокойной ночи» через 7 лет после записи. Напомню, кто такой Юрий Каспарян. Это легендарный соло-гитарист культовой и любимой нам группы «Кино». Муджулс и Юрий Каспарян устроили премьеру современной версии на песню «Спокойной ночи» 1 июня этого года. Официальная премьера кавера песни группы «Кино» состоялась спустя 7 лет после записи. Песню дополнили электронными муджусовским звуком и глубоким вокалом Муджулса, который помогает нам выдержать то же самое настроение, что и в оригинале, сообщил представитель артистов. Премьера сингла и клипа сразу же Биби Рексы и Дэвида Гетты «Sad Girls» состоялась 29 мая. В ролике певица приходит на сеанс своему психотерапевту, которому она изливает все свои горести. Композиция «Sad Girls» войдет в новый альбом Биби Рексы, который называется «Dirty Blonde», и выйдет он 12 июня, этот альбом. Это будет ее первая пластинка за 3 года и в качестве независимой артистки. Давайте закроем рубрику музыкальных новостей, потому что очень быстро, очень скоро хочется вернуться к музыке.
1: 17 место.

0: Может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: На своем суперкархите педаль газ выжимает в пол красотка Зиверт. 17 строчки, она вырывается на 15 место. А если она еще и включит нитро, это такая пасхалка для любителей легендарной аркадной гоночной игры NFS. Может оказаться в топ-3 и очень даже быстро, если что.
2: Реклама.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
4: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.

0: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
1: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
4: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: После паузы возвращаемся к лучшей музыке недели на этой планете. На очереди солнечное настроение от Tame Impala и Jenny. Не солнечное название, конечно, но очень крутая песня

В понедельник «Медуза» и Генри Кама «Мили» за неделю смогли лишь сделать шаг вперед. С 14 строчки они поднимаются на 13 место. «Don't wanna go home». А их соседи сверху, то есть 12 строчка. Наоборот, они оказались на именно этой позиции, не на радостных моментах. Просто потому, что в прошлую пятницу Тиесто и Бриана Грейс были на 6 строчке с работой «Beautiful Places». 12.

0: продолжает свой путь вниз по чарту. Ваня Дмитриенко и его классная работа «Ртуть» теряет вашу поддержку. По нашему с вами плану, впереди у нас короткая пауза, затем мы перейдем ко второй половине нашей двадцатки, где вы, собственно, дарите больше лайков своим любимым хитам.
1: Реклама.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
5: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
10: Застройщик ОАЭС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: восьмой неделе пребывания в главном чемпионском чарте выборка с восьмой строчки поднимается на седьмую. Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings приближаясь все ближе и ближе к топ-3 хита недели. Откуда, кстати, сегодня вылетели Uncle Flex? И оказались они на шестом месте с работой SMS.
1: Шестое место.

0: Не, ну то, что Баиндия и Хачо совместно с МОД приближаются к тройке лучших хитов с работой Шаде, честно говоря, у меня не было сомнений. Но то, что они это сделают за 3 недели, для меня, честно говоря, это шок. Значит, следующие выходные мы точно ждем их в топ-3. А кто сегодня там? После короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 24, небольшой дождь местами. Далее вечером плюс 20 и дождь посерьезнее, ночью плюс 16 и тоже осадки.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
5: Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто Барс. Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто Барс. Единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень. ОГРН 122-720-00-46-35.
8: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
9: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
8: Адрес живо!
9: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
11: Топ-3 хита недели в главном тюменском чарте «Выборка». Мы находимся сейчас у арбузного сорбета или дынный сорбет. Ну, смотря что вы любите, арбуз или дыня. Честно говоря, неважно. Главное, что мы любим с вами классную музыку. Но хиты в этой тройке точно понравятся абсолютно всем. Я даже больше чем уверен. Начнем с бронзы. Биби Рекса и Faithless. New Religion. Третье место.
12: Третье место.

тропическое настроение в эфире Красной Армии. Лето, солнце, жара, пляжное настроение сразу же в голове, когда попиваешь ледяной креман, лежа на шезлонге и пританцовывая ножками под ритмы Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait». Заслуженно второе место в главном тюменском чарте. Ну а кто же номер один, я представлю после того, как нам всем напомню порядок всей двадцатки. Поехали! 20-я строчка – это лирик кассеты. Номер 19. Леди Гага и Доичи – Runaway. Еще одна новинка под номером 18. Мия Бойко – Экспонат. С 20 на 17 место поднимается Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Никаких изменений у Тедди Свимс, «Мистер Ноу Ит Олл». 16 место. Под номером 15 Зиверт, «Газ». Тэм Импала и Дженнис работают «Дракула» на этой неделе на 14 строчке. «Медуза» и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home». 12. Это Тиеста и Бриана Грейс «Beautiful Places». У кого два шампура или барабанные палочки? То есть номер 11 у BTS «Swims». 10-я строчка. Ваня Дмитриенко «Ртуть». Девять. Это Кунгс и Теофилиус Лондон. Galaxy. Вот он еще один летний вайб на 8-й строчке. Джонни. Эйфория. Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. 7. Это Алла Уокер. Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

5. Это Зейн, Die For Me. Четвертая строчка by India, Хачо и Мод, Шаде. Три. Биби Рекса и Faithless, New Religion. На втором месте

На вопрос «Как дела?» ответьте, что лучше всех. Желаю, чтобы всегда у вас так было. Добро пожаловать в первые летние выходные этого года. Пусть старт будет легким, приятным, игристым, игривым и жарким, ребята. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. Целую ваш прекрасный музыкальный вкус. Ну, раз мы с вами на одной волне. До встречи. Пока.

Тюмени 5 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажем.

Только что на Красной Армии была Сия с суперхитом Unstoppable, то есть меня не остановить. Вот, знаешь, ученых тоже не остановить, они все время придумывают что-нибудь новенькое. На этот раз они создали кожу тиранозавра, точнее, воссоздали ее из коллагена, которого нашли в бедренной кости тирекса. С помощью биотехнологии ученые вырастили в лаборатории кожу динозавра, и более того, модный дизайнер один взял и из этой кожи сделал сумку, планировалось продать ее за огромные деньги, однако на аукционе особо никто, скажем так, не захотел стать обладателем такой удивительной сумки, и в итоге покупателя не нашлось. Ну, а ученые, я думаю, сейчас выбирают новых динозавров для своих экспериментов. Вообще даже не знаю, насколько это реально, то, что они сделали, и насколько это этично. В общем, не знаю, если честно, но тема интересная. Дальше подумаем, о музыке послушаем тоже. Много всего хорошего. Heaven I Run на очереди, а прямо сейчас с нами Дима Урих. На меня ты не сердись, это Красная Армия.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь появится Боб Синклер и Кайза с дэнс-хитом «I Can't Wait». У меня для тебя еще много классной музыки, не переключайся.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на пиво безалкогольное отечественное. С 4 по 17 июня.
2: Окей.
3: Подробности на OkMarket.ru.
2: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях.

0: событиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Вау, какая подкатила!
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
1: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 24, небольшой дождь местами, вечером плюс 20 и дождь посерьезнее, ночью плюс 16 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди стилевый дуэт «Авалан Рокстан», тема «Вертига».

0: фэшн-сенсацию чемпионата мира по футболу. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Диджей Смэш и Артём Качер с хитярой «Клатч». В Тюмени 17 часов 41 минута. Как и обещала, рассказываю, кто стал главной модной сенсацией чемпионата мира по футболу. И это, кто бы мог подумать, сборная Конго. Ребята прилетели в страну в суперэффектных костюмах. Все прямо заценили. Сразу это все разошлось на мемы. И сразу ребята запомнились, потому что так больше стильно никто не выглядел. Ты можешь глянуть на их аутфит в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия». Обязательно, кстати, подписывайся, потому что помимо классного контента мы там еще периодически устраиваем розыгрыши, поэтому очень хочется, чтобы ты была рядом с нами не только у приемника, но еще и в онлайн-формате. Дальше будем двигаться вместе с лириком «Don't Go Mad». Услышим эту невероятно крутую историю сразу после Нелли Фуртадо и Тимбаленда «Promiscuous» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится мировая звезда Тедди Свим с темой «Mr. Know It All». Вот так красиво будем двигаться дальше. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
4: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
3: Адрес живо!
4: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
5: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красноармии Шаус и Кап Спорт с вещицей Only You. Продолжаем эти длинные выходные вместе. И если ты подумываешь, чем бы таким интересным занять сегодняшний вечер, есть одна идейка. Сегодня в 10 будет Open Air на парковке у гипермаркета Лента, категория 18+. Завтра тоже куча всего интересного, от пляжной вечеринки до театра. Полный список событий ты найдешь в нашей

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная вещица Kill It Queen на TV Max. В полном объеме этот суперхит прозвучит через 3 минутки.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на весовую свинину на прилавке с 11 по 17 июня.
2: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия.

0: на сайте albankdom.rf, /domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Отремонтируйте стекло в моей машине.
3: Какой у вас автомобиль?
2: Красный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: сдадут стиля через 3 минутки. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
2: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция «Соло» компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
3: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

выросла эта песня, и сегодня можно назвать ее уже культовой. Ну а что касается музыки современной, то ее впереди еще много, а в 9 вечера подгоним еще и танцевальное. В 21.00 стартует дэнс-шоу «Партизан» с горячими хитами и ремиксами, включая нас через умную колонку дома, через приложение с любой локации, в любой локации с интернетом, ну или, собственно, в своей магнитоле, в своего авто можно будет разогнаться как следует, потому что музыка будет, ну, просто кайф. Мы собрали для тебя все самое

0: погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер восточный 2 метра в секунду. Предстоящей ночью до плюс 16, ожидается небольшой дождь. Завтра будет дождливо, потеплеет до плюс 22 максимум.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит от Now is a Warm into Corazon. Лови этот летний вайбик через 2 с небольшой минуты.
0: Реклама.
5: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
6: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
11: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
12: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
11: Адрес живо!
12: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

Тюмени 19.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие подарки будем раздавать на следующей неделе. А пока послушаем Леди Гага и Долчи «Runway». Делай громче.

Классный звук на Красной Армии только что раздавала Элли Голдин. Ну а подарки для слушателей мы раздаем в программе «Плюс Вайб». За это отвечаем мы, ведущие. А «Плюс Вайб» выходит по будням с 12 до часу и награждает самых активных слушателей призами. Например, на грядущей неделе будем разыгрывать парные проходки на фестиваль «Одиссей». Он состоится в Кулига-клубе 19 и 20 июня. Это будет масштабнейшее событие, которое до этого проходило в Тобольске в этом году. Приезжает в Тюмень и объединяет всех, у кого есть вкус. Вкус к хорошей музыке, ну и, конечно же, к нарядам, потому что каждый год есть дресс-код, это всегда что-то невероятное. В этом году это будет белое и золотое, это значит, что большая тусовка красиво одетых людей будет танцевать под классную музыку. В общем, звучит потрясающе, тоже очень хочу туда попасть, правда, пока не знаю, что по поводу наряда, не умею, если честно, я наряжаться на маскарады. Так вот, если ты хочешь попасть на это событие, слушай «Плюс Вайб» с 12 до часу на следующий недели, поставь себе напоминалки и обязательно участвуй в розыгрышах. Далее будет группа Cats Eye радовать нас треком Габриэла, ну а до этого лирик и его кассеты на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем славную вещицу от Colors, Mad World. И еще больше отличной музыки далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс». Единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер восточный 2 метра в секунду. Ночью до плюс 16 ожидается небольшой дождь. Завтра будет дождливо, потеплеет до плюс 22.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Dive into me» от Алока и Халида. Отправляю эту красоту в твои динамики. Не пропусти.
0: Реклама.
6: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
7: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
4: ООО «СЗ Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

красота. На Красной Армии моя Мишель с темой «На малиновой луне». В Тюмени 19 часов 41 минута. Хотела рассказать тебе историю о том, как житель Калининграда Дима нашел бутылку, которую бросили в море. И это восхитительная история, которая закончилась большой дружбой. Итак, Дмитрий обнаружил бутылку, когда гулял с сыном по Балтийской косе. Внутри оказался листок с посланием, который был написан детским почерком на польском языке. И там еще были имена и два адреса в Польше. Дмитрий нашел одну из авторов послания, это Марта, и оказалось, что она историю с бутылкой уже почти забыла. Ну, и оказалось, что это помогло ей найти нового друга, потому что Дмитрий и Марта переписываются, зовут друг друга в гости и думают о том, чтобы снова написать по письму и тоже бросить в море. На этот раз уже и Дмитрий, и Марта сделают это. По-моему, восхитительная история. У нас еще пару дождей. В Тюмени тоже можно будет уже смело бросать бутылки с посланиями. Ну, хотя хотелось бы, чтобы обошлось без этого. А вот что точно будет, так это классная музыка. Впереди Jamaican Bam-Bam от Ужели и Солито. А прямо сейчас Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head на Красной Армии.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига-клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени, 8 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Далее расскажу о новом шоу, которое появится в эфире со следующей недели. А еще послушаем Егора Крида, Артика и Асти с темой «Карма».

армия с темой Rolling in the Deep. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Как и обещала, рассказываю про новое красноармейское шоу. Точнее, для кого-то оно будет новым, а для кого-то хорошо забытым старым. Я говорю о летних каникулах с Антоном Колевым. Да, летние.

0: Реклама.
1: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
1: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер.

0: 112, корпус 1.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер.

0: 12, корпус 1.
1: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
2: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши»

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
4: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
5: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+. Развлекательные.

0: 112, корпус 1.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
2: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Кремлевской, 112, корпус 1.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.